чистым сердцем возносилась к жизни новой, одолевая мощь земного притяжения и постигая высоту глубин смирения. А принцип был один у всех святых: себя спасаешь

изводят загадками. Их толковать дело скользкое, сны

будущее, наша плоть погребенная в гробе. Но есть поле от глаз сокрытое, там плоды созревают в вечность, струйкой слез и молитв политое.

хотите, но все больше посевы страстные, но страсть — это жало смерти. Семя доброе в нас от Господа,

только если земля исхожена, сапогами грехов избита, ляжет семя в ту пыль дорожную, только всходов благих.

флаги, той зеленой и нежной поросли, не покрыться вовек цветами. Корень веры засохнет в скорости, не пробить ему сердце камень. Эти камни плоды неверия, погруженности в жизнь мирскую. Там, где властвует лишь материя, всем законы свои диктуя. Хоть душа и зажжется верою, но не в силах терпеть напасти. Временами горит и верует, а в гонениях сразу гаснет. Были в сердце места просторные, а теперь, что в вертепе тесном, наслажденья, как травы сорные, поднимаются буйным лесом. Там житейских забот

сможет. Божье слово любви и милости, чудотворное это семя, не растет ни в тени, ни в близости сорняковых земных растений, но взойдет, словно дуб развесистый, в доброй почве сердец смиренных, станет в небо незримой лестницей, изводя на свободу пленных. Вот какие поля встречаются.

Присмилувайки веков амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владико, прости беззаконие наша. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ныне и присмилувайки веков амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде Царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наши, якоже и ми оставляем должником нашим, и не веди нас.

Ко Господу внегда скорбетями возвах и услышамя, Господи, избави душу мою от устен неправедных и от языка льстива. Что дастся тебе или что приложится тебе к языку льстиву? Стрелы сильного изощрены со углями пустынными. Увы мне, яко пришествие мое продолжись, а вселихся с селения кидарскими. Много пришерствовала душа моя с ненавидящими мира бег мирен, егда глаголах им барях умятуне. Воздвигох очи мои в горы, отнюдь же придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворшего небо и землю. Не дашь во смятение ноги твои, я ниже воздремлет, храня тебя. Все не воздремлет, ниже уснет, храня Израиля. Господь сохранит тебя, Господь покров твой на руку десную твою. Во дни солнце не ожжет тебе, ниже луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь сохранит вхождение Твое и исхождение Твое отныне и до века. Возвеселихся, орекших мне, в дом Господень пойдем, стоящий бях у ноги нашего, дворик Твоих Иерусалиме. Иерусалим, зижди мы, яко град ему же причастие его вкупе. Там обовзыдаша колено, колено Господне, сведение Израилева, исповедайтеся имени Господню. Яко там оседоша престоле на суд, престоле в дому Давидове. Вопросите же я же о мире Иерусалима и обилие любящим тебя. Будет же мир в силе твоей и обилие в стопах стенах твоих. Ради братьев моих и ближних моих глаголах оба мира тебе. Дому ради Господа Бога нашего взысках благая тебе. К тебе воздвигу очи мои живущими на небеси. Сей яко очи раб в руку Господи своих, яко очи рабыни в руку Госпожи своей я. Так и очи наши ко Господу Богу нашему, донде же ущедритны. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, яко по многу исполнихамся уничижения. Наипаче наполнися душа наша поношение гобзующих и уничижения горды. Яко аще не Господь бы был в нас, да речет уба Израиль. Яко аще не Господь бы был в нас, внегда восстати человеком наны, у божевых пожерли быша нас. Внегда прогневайтеся ярости их наны, уба вода потопила бы нас. Поток прейди душа наша, уба прейди душа наша воду непостоянную. Благословен Господь, и же не даде нас в ловитву зубом их. Душа наша, яко птица, избавися от сети ловящих. Сеть сокрушися, и мы избавлены быхом. Помощь наша во имя Господа, сотворшего небо и землю.

Надеющиеся на Господа, яко гора Сион не подвижется в век живый во Иерусалиме. Горы о кресте Его и Господи о крест людей своих отныне и до века. Яко не оставит Господь же злогрешных на жребе праведных, якуда не простут праведнее в беззаконии рук своих. Ублажи, Господи, благие и правые сердцем. Уклоняющиеся же развращение отведет Господь сделающими беззаконие мир на Израиля. Внегда возвратите Господу плен Сион, быхом яко утешени, тогда исполнишеся радости уста наша, язык наш веселье, тогда рекут в языцах, возвеличил есть Господь, сотворите с ними, возвеличил есть Господь, сотворите с нами, быхом веселящийся. Возврати, Господи, пленение наше, яко потоки югом, сеющие слезами радостью пожнут, ходящие хождаху и плакахуся, метающие семена своя. Грядущие же придут радостью в землющие рукояти своя. Аще не Господь созиждет дом, в свою трудишеся зиждущий. Аще не Господь сохранит град, в свою бде среги. В свою вам есть утреннего, и восстанете посидение, едущие хлеб болезни, егда даст возлюбленным своим сон. Все достояния Господне сыновем, сда плода чревнего, яко стрелы в руце сильного, тако сыны ветресенных. Блажен иже исполнит желание свое от них, не постыдятся их, да глаголют врагом своим во вратех. Блаженни все боящиеся Господа, ходящие в путях Его, труды плодов твоих снеси, блажен иси, и добро тебе будет. Жена твоя, яко лоза плодовита в странах дому твоего, сынови твои, яко новосаждение масличное, окрест трапезы твоя. Все тако благословится человек, боясь Господа. Благословит тебя Господь от Сиона, и узриши благая Иерусалима вся дни живота твоего, и узриши сыны сынов твоих, мир на Израиля. Множицею брашися со мною от юности моей, я до речи дуба Израиль. Множицею брашися со мною от юности моей, я уба не примогошамя. На хребте моем делаша грешницы и продолжиша беззаконие свое. Господь праведен, сечевые грешников, да постыдятся и возвратятся вспять все ненавидящие Сиона, да будут яко трава на здех, я же прежде восторжение исше. Ею же не исполни руки свои яжняй, и недра своего рукояти собирай, и не решами выходящие благословение Господне на вы, благослови хам вы во имя Господне.

Из глубины возвал к Тебе, Господи, Господи, услыши глас мой, да будут уши Твои внемлющи гласу моления моего. Аще беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит, яко у Тебя очищение есть. Имени ради Твоего потерпех Тя, Господи, потерпи душа моя слово Твое, упова душа моя на Господа. От стражи утренней до ночи, от стражи утренней да уповает Израиль на Господа. Яко у Господа милости, многое у Него избавление, и то избавит Израиля от всех беззаконий Его. Господи, не вознесися сердце мое, ниже вознесостися очи мои, ниже ходих великих, ниже в дивных паче мене, аще несмиренно мудрствовах, но вознесох душу мою, яко отдаенная на Матерь свою, тако воздаси на душу мою. Да уповает Израиль на Господа отныне и до века. Помяни, Господи, Давида и всю кротость его, яко клясться Господи, ви обещайся Богу Яковлю, аще вниду вселение дому его или взыду на одр постели моей я, аще дам сон ночима моима и веждама моима дремания и покою скраняма моима, донде же обрящу место Господи веселение Богу Яковлю, се слышахом я во Ефрафе, обретохом я в полях Дубравы, внидем вселение его поклонимся на место, иде же стоя стенозе его, воскресни Господи в покое Твой тыки во святыни Твоей я. Священницы Твои облекутся правдою, и преподобнее Твои возрадуются. Давида ради раба Твоего не отврати лице помазанного Твоего. Клясться Господь Давиду истинною, и не отвержится и я. От плода чрева Твоего посажду на престоле Твоем. Аще сохранят сынови Твои завет мой, и сведение мое сия им же научу я, и сынови их до века сядут на престоле Твоем. Яко избра Господь Сиона из воли и в жилище себе, сей покой мой во век века, сде вселюся, яко из воли и. Лови Твоего благословляя и благословлю, нищие Его насыщу хлебы, священники Его облеку во спасение, и преподобнее Его радостью и возрадуются. Там я возвращу рог Давидове, уготовок светильник помазанному моему, враги Его облеку студом, на нем же процветет святыня моя. Сесть что добро или что красно, но еже жить и братья вкупе, яко мира на главе, сходящий на броду, броду Аароню, сходящий на мета одежды его, яко роса Аермонская, сходящая на горы Сионские, яко тамо заповеда Господь благословений живот до века. Си ныне благословите Господа все раби Господни, стоящие в храме Господне, во дворе дому Бога нашего. В нощих воздержите руки вашего святая и благословите Господа. Благословите Господь от Сиона, сотворивый небо и

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, да не яростью Твоей обличишь меня, ниже гневом Твоим накажешь меня. Владыка Господи Иисусе Христе, Сыне Бога Живаго, помилуй меня грешного, нищего, обнаженного, ленивого, нерадивого, прикословного, окаянного, блудника, прелюбодея, молокия, мужеложника, скверного, блудного, неблагодарного, немилостивого, жестокого, пьяницу, сожженного совестью, безличного, бездерзновенного, безответного, недостойного Твоего человеколюбия и достойного всякого мучения, гиены и муки. И не ради множества таликих моих согрешений множество подложишь и избавителю мук. Но помилуй меня, яко немощен есмь и душею, и плотью, и разумом, и помышлением. И ими живись и судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего, молитвами пречистой Владычицы нашей, Богородицы и всех святых, от века Тебе благоугодивших, яко благословенный си во веки веков. Аминь.

Акафист благодарственный, слава Богу за все. Нетленный царю веков, содержащий в деснице своей все пути жизни человеческой силы спасительного промысла Твоего, благодарим Тебя за все ведомые и сокровенные благодеяния Твои, за земную жизнь и за небесные радости царства Твоего будущего, простирай нам и впредь Твои милости поющим, слава Тебе, Боже, вовеки. Слабым, беспомощным ребенком родился я в мир, но Твой ангел простер свои светлые крылья, охраняя мою колыбель. С тех пор любовь Твоя сияет на всех путях моих, чудно руководя меня к свету вечности. Славлю щедрые дары Твоего промысла, явленные мне с первого дня и до ныне. Благодарю и взываю со всеми познавшими Тебя. Слава Тебе, призвавшему меня к жизни. Слава Тебе, явившему мне красоту вселенной. Слава Тебе, раскрывшему предо мною небо и землю, как великую книгу премудрости. Слава Твоей вечности среди мира временного. Слава Тебе за тайные явные милости Твои. Слава Тебе за каждый вздох груди моей. Слава Тебе за каждый шаг жизни, за каждое мгновение радости. Слава Тебе, Боже, вовеки. Господи, хорошо гостить у Тебя, благоухающий воздух, горы, простертые в небо, воды, как беспредельные зеркала, отражающие золото лучей и легкость облаков. Вся природа таинственно шепчется, вся полна ласки, и птицы, и звери носят печать Твоей любви. Благословенна Мать-Земля, с ее скоротекущей красотой, пробуждающая тоску по вечной отчизне, где в нетленной красоте зовут Аллилуйя. Ты ввел нас в эту жизнь, как в чарующий рай. Мы увидели небо, как глубокую синюю чашу, в лазури которой звенят птицы. Мы услышали умиротворяющий шум леса и сладкозвучную музыку вод. Мы ели благоуханные сладкие плоды и душистый мед. Хорошо у Тебя на земле, радостно у Тебя в гостях. Слава Тебе за праздник жизни, слава Тебе за прохладную свежесть воды, слава Тебе за благоухание ландышей и роз, слава Тебе за сладостное разнообразие ягод и плодов, слава Тебе за алмазное сияние утренней росы, слава Тебе за светлую улыбку пробуждения, слава Тебе за земную жизнь, предвестницу небесной. Слава Тебе, Боже, вовеки. Силою Духа Святого объят каждый цветок, тихое веяние аромата, нежность окраски, красота великого в малом, хвала и честь животворящему Богу, простирающему луга, как цветущий ковер, венчающему поля золотом колосьев и лазурью васильков, а души радости созерцания. Веселитесь и пойте Ему Аллилуйя. Как Ты прекрасен в торжестве весны, когда воскресает вся тварь и на тысячи ладов радостно взывает к Тебе. Ты – источник жизни, Ты – победитель смерти. При свете месяца и пении соловья стоят долины и леса в своих белоснежных подвенечных уборах. Вся земля – невеста Твоя, она ждет Тебя, нетленного жениха. Если Ты траву так одеваешь, то как нас преобразишь в будущий век воскресения, как просветятся наши тела, как засияют души. Слава Тебе, изведшему из темноты земли разнообразие красок, вкуса и аромата. Слава Тебе за радушие и ласку всей природы Твоей. Слава Тебе за то, что Ты окружил нас тысячами Твоих созданий. Слава Тебе за глубину Твоего разума, отпечатленного во всем мире. Слава Тебе, благоговейно целую следы Твоей незримой стопы. Слава Тебе, зажегшему впереди яркий свет вечной жизни. Слава Тебе за надежду бессмертной нетленной красоты. Слава Тебе, Боже, вовеки. Как Ты услаждаешь думающих о Тебе, как животворно слово Твое святое, мягче елея и сладостней сота беседа с Тобой, окрыляет и живит молитва к Тебе, каким трепетом тогда наполняется сердце,
и как величаво и разумно становится природа и вся жизнь. Где нет тебя, там пустота, где ты, там богатство души, там живым потоком изливается песня «Аллилуйя». Когда на землю сходит закат, когда воцаряется покой вечернего сна, в тишине угасающего дня я вижу чертоги твои под образом сияющих палат. В облачном сиянии зари огонь и пурпур, золото и лазурь пророчески говорят о неизреченной красоте твоих селений. Таинственно зовут «Пойдем к Отцу». Слава тебе в тихий час вечера. Слава тебе, излившему миру великий покой. Слава тебе за прощальный луч заходящего солнца. Слава тебе за отдых благодатного сна. Слава тебе за твою близость во мраке, когда далек весь мир. Слава тебе за умиленные молитвы растроганной души. Слава тебе за обещанное пробуждение к радости вечного невечернего дня. Слава тебе, Боже, во веки! Не страшны тому бури житейские, у кого в сердце сияет светильник твоего огня, кругом непогода и тьма, ужас и вой ветра, а в душе тишина и свет. Там тепло и покойно, там Христос, и сердце поет «Аллилуйя». Я вижу небо твое, сияющее звездами. О, как ты богат! Сколько у тебя света! Лучами далеких светил смотрит на меня вечность. Я так мал и ничтожен, но со мною Господь, Его любящая десница всюду хранит меня. Слава тебе за непрестанные заботы обо мне. Слава тебе за промыслительные встречи с людьми. Слава тебе за любовь родных, за преданность друзей. Слава тебе за кротость животных, служащих мне. Слава тебе за светлые минуты моей жизни. Слава тебе за ясные радости сердца. Слава тебе за счастье жить, двигаться, созерцать. Слава тебе, Боже, во веки. Как ты велик и близок в мощном движении грозы, как видна твоя могучая рука в изгибах ослепительных молний. Дивно величие твое, глаз Господень над полями и в шуме лесов, глаз Господень в торжестве громов и дождя, глаз Господень над водами многими. Хвала тебе в грохоте огнедышащих гор, ты сотрясаешь землю, как одежду, ты вздымаешь до небес волны морские. Хвала смиряющему человеческую гордыню, исторгающему покаянный вопль «Аллилуйя». Как молния, когда осветит чертоги пира, то после нее жалкими кажутся огни светильников, так ты внезапно блистал в душе моей во время самых сильных радостей жизни, и после молниеносного света твоего, какими бесцветными, темными, призрачными казались они, душа рвалась за тобою. Слава тебе, край и предел высочайшей человеческой мечты! Слава тебе за нашу неутолимую жажду богообщения! Слава тебе, вдохнувшему в нас неудовлетворенность земным! Слава тебе, вложившему в нас вечную тоску по небу! Слава тебе, облегшему нас тончайшими лучами твоими! Слава тебе, сокрушившему власть духов тьмы, обрекшему на уничтожение всякое зло. Слава тебе за откровение твои, за счастье чувствовать тебя и жить с тобою. Слава тебе, Боже, во веки. В динном сочетании звуков слышится зов твой. Ты открываешь нам преддверие грядущего рая в мелодичности пения, в гармонических тонах, в высоте музыкальных красот, в блеске художественного творчества. Все истинно прекрасное могучим призывом уносит душу к тебе, заставляет восторженно петь «Аллилуйя». Наитием Святого Духа ты озаряешь мысль художников, поэтов, гениев науки. Силой сверхсознания они пророчески постигают законы Твои, раскрывая нам бездну творческой премудрости Твоей. Их дела невольно говорят о Тебе. О, как Ты велик в своих созданиях! О, как Ты велик в человеке! Слава Тебе, явившему непостижимую мудрость в законах Вселенной! Слава Тебе, вся природа полна знаков Твоего бытия! Слава Тебе за все открытое нам по благости Твоей!
Слава Тебе за то, что Ты сокрыл по мудрости Твоей. Слава Тебе за гениальность человеческого ума. Слава Тебе за животворную силу труда. Слава Тебе за огненные языки вдохновения. Слава Тебе, Боже, во веки. Как близок Ты в одни болезни, Ты сам посещаешь больных, Ты склоняешься у страдальческого ложа, и сердце беседует с Тобою, Ты миром осеняешь душу во время тяжких скорбей и страданий, Ты посылаешь нежданную помощь, Ты утешитель, Ты любовь испытующая и спасающая, Тебе поем песню «Аллилуйя». Когда я в детстве первый раз сознательно призвал Тебя, Ты исполнил мою молитву и душу осенил благоговейным покоем. Тогда я понял, что Ты благ и блаженный, прибегающий к Тебе. Я стал призывать Тебя снова и снова, и ныне зову. Слава Тебе, исполняющему во благо желания мои. Слава Тебе, бодрствующему надо мной день и ночь. Слава Тебе, прежде прошения, посылающему обилие благ. Слава Тебе, врачующему скорби и утраты целительным течением времени. Слава Тебе, с Тобою нет безнадежных потерь, Ты даруешь всем вечную жизнь. Слава Тебе, Ты одарил бессмертием все доброе и высокое. Слава Тебе, Ты обещал нам желанную встречу с умершими. Слава Тебе, Боже, во веки. Отчего вся природа таинственно улыбается в дни праздника Твоих? Отчего тогда в сердце разливается дивная легкость, ни с чем земным несравнимая? И самый воздух алтаря и храма становится светоносным. Это веяние благодати Твоей, это отблеск фаворского света, когда небо и земля хвалебно поют «Аллилуйя». Когда Ты вдохновлял меня служить ближним, а душу озарял смирением, тогда один из бесчисленных лучей Твоих падал на мое сердце, и оно становилось светоносным, как железо в огне. Я видел Твой таинственный неуловимый лик. Слава Тебе, преображающему нашу жизнь делами добра. Слава Тебе, запечатлевшему несказанную сладость в каждой заповеди Твоей. Слава Тебе, явно пребывающему там, где благоухает милосердие. Слава Тебе, посылающим нам неудачи и скорби, дабы мы были чутки к страданиям других. Слава Тебе, положившему великую награду в самоценности добра. Слава Тебе, приемлющему каждый высокий порыв. Слава Тебе, возвысившему любовь превыше всего земного и небесного. Слава Тебе, Боже, во веки. Разбитое в прах нельзя восстановить, но Ты восстанавливаешь тех, у кого истлела совесть. Но Ты возвращаешь прежнюю красоту душам, безнадежно потерявшим ее. С Тобою нет непоправимого, Ты весь любовь, Ты Творец и Воссоздатель, Тебя хвалим песнью «Аллилуйя». Боже мой, ведай от падения гордого ангела Деницы, спаси меня силой благодати Твоей, не дай мне отпасть от Тебя, не дай забыть все Твои благодеяния и дары. Обостри мой слух, дабы во все минуты жизни я слышал Твой таинственный голос и взывал к Тебе вездесущему. Слава Тебе за промыслительное стечение обстоятельств. Слава Тебе за благодатные предчувствия. Слава Тебе за указание тайного голоса. Слава Тебе за откровение во сне и наяву. Слава Тебе, разрушающему наши неполезные замыслы. Слава Тебе, страданиями отрезвляющему нас от угара страстей. Слава Тебе, спасительно смиряющему гордыню сердца. Слава Тебе, Боже, во веки. Через ледяную цепь веков я чувствую тепло Твоего божественного дыхания. Слышу струящуюся кровь. Ты уже близок, цепь времени распалась. Я вижу Твой крест. Он ради меня. Мой дух в прах пред крестом. Здесь торжество любви и спасения, здесь не умолкает вовеки хвала. Аллилуйя! Блажен, кто вкусит вечерю во царстве Твоем, но Ты уже на земле приобщил меня этого блаженства. Сколько раз Ты простирал мне божественные десницы, тело и кровь Твою, и я, многогрешный, принимал это святыни и чувствовал Твою любовь.
несказанную сверхъестественную. Слава Тебе за непостижимую живительную силу благодати. Слава Тебе, воздвигшему Церковь Твою, как тихое пристанище измученному миру. Слава Тебе, возрождающему нас животворящими водами крещения. Слава Тебе, Ты возвращаешь кающимся чистоту непорочных лилий. Слава Тебе, неиссякаемая бездна прощения. Слава Тебе за чашу жизни, за хлеб вечной радости. Слава Тебе, возведшему нас на небо. Слава Тебе, Боже, вовеки. Я видел много раз отражение славы Твоей на лицах умерших. Какой неземной красотой и радостью светились они, как воздушны, нематериальны были их черты. Это было торжество достигнутого счастья и покоя. Молчанием они звали к Тебе. В час кончины моей просвети мою душу зовущую. Аллилуйя! Что моя хвала пред Тобою? Я не слыхал пения херувимов. Это удел высоких душ. Но я знаю, как хвалит Тебя природа. Я созерцал зимой, как в лунном безмолвии вся земля тихо молилась Тебе, облеченная в белую ризу. Сияя алмазами снега, я видел, как радовалось о Тебе восходящее солнце, и хоры птиц гремели Тебе хвалу. Я слышал, как таинственно о Тебе шумит лес, поют ветры, журчат воды, как проповедуют о Тебе хоры светил своим стройным движением в бесконечном пространстве. Что моя хвала? Природа послушна Тебе, а я нет. Но пока живу и вижу Твою любовь, хочу благодарить, молиться и взывать. Слава Тебе, показавшему нам свет! Слава Тебе, возлюбившему нас любовью глубокую, неизмеримую, божественную! Слава Тебе, осеняющему нас светлыми сонмами ангелов и святых! Слава Тебе, все святые очи, заповедавшие нам Твое Царство! Слава Тебе, Искупителю Сыне, возродивший нас кровью Своею! Слава Тебе, святые души, животворящие солнце будущего века. Слава Тебе за все, о Троица Божественная, Всеблагая. Слава Тебе, Боже, вовеки. О Всеблагая, животворящая Троица, прими благодарение за все милости Твои, яви нас достойными Твоих благодеяний. Дабы, умножив веренные нам таланты, мы вошли в вечную радость Господа Своего, с победной хвалой. Аллилуйя! О Всеблагая Животворящая Троица, прими благодарение за все милости Твои и яви нас достойными Твоих благодеяний, дабы, умножив веренные нам таланты, мы вошли в вечную радость Господа Своего, с победной хвалой. Аллилуйя! О Всеблагая Животворящая Троица, прими благодарение за все милости Твои и яви нас достойными Твоих благодеяний, дабы, умножив веренные нам таланты, мы вошли в вечную радость Господа Своего с победной хвалой. Аллилуйя! Слабым, беспомощным ребенком родился я в мир, но Твой ангел простер свои светлые крылья, охраняя мою колыбель. С тех пор любовь Твоя сияет на всех путях моих, чудно руководя меня к свету вечности. Славлю щедрые дары Твоего промысла, явленные мне с первого дня и до ныне. Благодарю и взываю со всеми познавшими Тебя. Слава Тебе, призвавшему меня к жизни. Слава Тебе, явившему мне красоту вселенной. Слава Тебе, раскрывшему предо мной небо и землю, как великую книгу премудрости. Слава Твоей вечности среди мира временного. Слава Тебе за тайные явные милости Твои. Слава Тебе за каждый вздох груди моей. Слава Тебе за каждый шаг жизни, за каждое мгновение радости. Слава Тебе, Боже, вовеки. Нетленный Царь веков, содержащий в деснице своей все пути жизни человеческой силы и спасительного промысла Твоего. Благодарим Тебя за все ведомые и сокровенные благодеяния Твои, за земную жизнь и за небесные радости Царства Твоего будущего. Простирай нам и впредь Твои милости поющим,

проделки в кино наблюдал. Глаз не видел, не слышал, а ухо, что такое обстрел и разруха, когда смертью разит наповал. Когда рвутся в округе снаряды, пули сверлят небесный простор. Вот и смерть недалече, а рядом смотрит в душу пронзающим взглядом и готова свершить приговор.

не отведав терзаний войны. Смыты временем ориентиры, жизнь отдавший служению кумирам, мы не чувствуем страшной вины, что святые предав идеалы, созидателей света.

крамолах. Хоть крещеной была, той беды не могла превозмочь. И тогда ворвались к нам ордою татаро-монголы, чтоб ценою беды

не чинили вреда для души. Они Богом приставлены к делу, чтоб князей, разоряя уделы, княжью спесь и гордыню крушить. И уроком тем горьким внимая, затвердили князья наизусть, что в единстве их сила святая, разобщение свое побеждая, стали строить единую Русь. Но римские папы те к власти безудержно рвались, а в крестовых походах на Русь все детали учли. И когда азиаты

хороший. У них планы большие имелись, и казалось уж все на мази. Всем их папам ну очень хотелось обратить в их латинскую ересь православную душу Руси. И тогда русский князь Александр, отчизну спасая, чтобы веры святой не сгубить в еретической тьме, в убивающей тело орде Божий бич признавая, убивающих души латин разгромил на Неве. Бог, конечно, он в правде не в силе, но теперь у нас правды той нет. Раз мы веры своей не хранили, а искали наземных идиллий, то земных исподобились бед. Мы на все перестройки согласны и молчим, видя мерзость и гнусь. Как рабы и как рыбы безгласны, для врагов мы теперь не опасны, защитить больше некому Русь. А князей благоверных не сыщешь, все слуги мамоны. И спасать свой народ в этой смуте они не хотят. Стало модным теперь и престижным податься в масоны, перестраивать мир на бесовский погибельный лад. Снова Русь разорвали на части, нету в ней ни царя, ни вождя. И разбойники все в одночасье сразу ринулись к деньгам и к власти, как зверье, никого не щадя. Все растлители душ под законом, все сектанты, дельцы, колдуны, в душах делают кражи со взломом. Снова Русь объявляется зоной необъявленной новой войны. Ну а римские папы, что в гости веками к нам рвались, как и прежде отцовские чувства сдержать не смогли. Ну а наши князья и незваных гостей не гнушались и открыли для папы

А теперь наяву увидал, видит глаз мой, да слышит и ухо, как война идет в области духа, когда души разит наповал, когда рвутся беззвучно снаряды, пули сверлят духовный простор.

она, а жить бы без нее хотелось нам. Она порой приходит неурочно, но кое

Кто телом страждет, не грешит уж более, беспутной жизни замедляя бег. Ты вспомни иногда о Божьей воле и боль свою признай законной болью, и в ней преобразишься, человек. Коль жив душой, от боли негде деться, и сострадая ближним сердцем всем, чтоб их сердцам хоть малость

совсем, нет совсем. С болезнями врачи боролись смело, чтобы страдания людям облегчить. И так и сяк они брались за дело, но Вицена рек, что прежде тела, больную душу нужно излечить. А боли снять на время не задача,

Но в теле боль не так ужасна, братцы. Она имеет сроки и предел. От этих болей можно избавляться, а под конец и вовсе распрощаться. Они оставят нас со смертью тел. Но боль души совсем другое дело. Лекарством эти муки не унять. Коли душа грехом отяготела, минув предел, достигла беспредела, то совесть будет душу ту карать. Карать. Да, совесть тоже души мучить будет, своим судом указывая грех. Она взывает к нам: покайтесь, люди! А нет греха она и не осудит. Но совесть есть, конечно, не у всех. Кто не внимал ее святым призывам и не стыдившись Бога и людей, бессовестно погнался за наживой, сжигая жизнь в огне своих страстей, и оправдал себя причиной лживой, тот стал убийцей совести своей, совести своей. А мук на долю женщины досталось, коль час рожать мученья горше нет. И на душе тоска, и в теле тягость, но коль родит, не помнит скорбь за радость, ведь человек родился в белый свет. И мы должны родиться к жизни новой, и мук рождения нам не избежать. Из грешника должна родить святого через Божие евангельское слово. Единая, святая Церковь-Мать, Церковь-Мать. И жизнь не сделать театральной ролью, не превратить в счастливое кино. И я желаю вам, живите с болью,

вино. Взирая на распятие Христова, ты содрогнись, бесчувствие круша, любовь и боль в душе

душа, воскресла мертвая душа, воскресла мертвая душа, воскресла мертвая душа.

кто ж пострадал от неправедных судей? Надо и вам докопаться до сути. Божий над нами свершается суд. Ну а те судьи свое понесут. Кто-то скажет, я попал, почем зря. Сколько ходит на свободе зверья. Но сам-то ты по правде каков?

Может быть, кто усомнился в законе? Воров на воле, мол, больше вдвойне. Их никогда не увидишь в тюрьме. Много есть лиц в человеческом роде. Им бы сидеть, а не на свободе. Но кто что сеял, то будет и жать. Лучше уж честно на нарах лежать. Человеческий не чтит, кто закон. Все равно пред Божьим встанет судом. Ну а совесть вечный наш прокурор еще прежде свой прочтет приговор. Ей не скажешь, что не пойман, не вор. Вы, кто свободы, так ждет год от года. Но кто вам сказал, что у нас тут свобода? Больше порядка, у вас меньше зол. А на свободе сплошной произвол. Вспомним развязку истории давней. Как бесноватый все бился о камни, он так свободу свою выражал. В узах ведь было не тело, душа, и свобода не поможет тому, кто упрятал свою душу в тюрьму. Ему точно воли век не видать, коли душу не захочет спасать. Карцеры все на земле и темницы строят, чтоб люди могли там смириться, с пользой пройти этот горький урок. Ну а потом за тюремный порог также и мир сей во злобе лежащий. Как ни раскрась, а тюрьмы он не слаще. Нет в нем покоя, нет счастья навек. Горнему счастью стремись, человек. Но те, кому тюрьма дом родной, их и в будущем возьмут под конвой. Они крали, чтобы жить было всласть, но сумели лишь себя обокрасть. Много из братьев в неволе сидящих в зоне иную свободу обрящут. Внешней свободы, лишившись пока, смогут свободу обресть от греха. Те, кто попал уже к демонам в лапы, станет тюрьма переломным этапом. Рай вновь обрящут стяжавшие ад, там, где сокровища духа лежат. Чтобы день рождения был у души, с покаянием к Творцу поспеши, растопи слезами

Смило веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде Царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наша, яко же и ми оставляем должником наш.

Ко Господу внегда скорбеть ими возвахи услышамя. Господи, избави душу мою от устен неправедных и от языка льстива. Что дастся тебе или что приложится тебе к языку льстиву? Стрелы сильного изощрены со углями пустынными. Увы мне, яко пришествие мое продолжися, вселихся с селения кидарскими. Много пришерствова душа моя с ненавидящими мир обех мирен, егда глаголах им варях умятуне. Воздвигох очи мои в горы, отнюдь же придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворшего небо и землю. Не дашь во смятение ноги твои, я ниже воздремлет, храня тебя. Все не воздремлет, ниже уснет, храня Израиля. Господь сохранит тебя, Господь покров твой на руку десную твою. Во дни солнце не ожжет тебе, ниже луна нощью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь сохранит вхождение Твое и исхождение Твое отныне и до века. Возвеселихся, орехших мне, в дом Господень пойдем, стоящий бях у ноги нашего, дворик Твоих Иерусалиме. Иерусалим, зиждем, и яко град ему же причастие его вкупе. Там обовзыдоша колено, колено Господне, сведение Израилева, исповедайтеся имени Господню. Яко там оседоша престоле на суд, престоле в дому Давидове. Вопросите же я же о мире Иерусалима и обилие любящим тебя. Будет же мир в силе твоей и обилие в стопа стенах твоих. Ради братьев моих и ближних моих глаголах оба мира тебе. Дому ради Господа Бога нашего взысках благая тебе. К тебе воздвигох очи мои живущими на небеси. Се яко очи раб в руку Господи своих, яко очи рабыни в руку госпожи своей я. Так очи наши ко Господу Богу нашему, донде же ущедритны. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, яко по много исполнихам вся уничижения. Наипаче наполнися душа наша поношение гобзующих и уничижение горды. Яко ащени Господь бы был в нас, да речет уба Израиль. Яко ащени Господь бы был в нас, внегда восстати человеком наны, у божевых пожерли быша нас. Внегда прогневайтеся ярости их наны, уба вода потопила бы нас. Поток прейди душа наша, уба прейди душа наша воду непостоянную. Благословен Господь, и же не даде нас в ловитву зубом их. Душа наша, яко птица, избавися от сети ловящих. Сеть сокрушися, и мы избавлены быхом. Помощь наша во имя Господа, сотворшего небо и землю.

Надеющиеся на Господа, яко гора Сион не подвижется в век живый во Иерусалиме. Коры о кресте Его и Господи о крест людей своих отныне и до века. Яко не оставит Господь же зла грешных на жребе праведных, яко да не простут праведнее в беззаконии рук своих. Ублажи, Господи, благие и правые сердцем. Уклоняющиеся же развращение отведет Господь делающими беззаконие мир на Израиля. Внегда возвратите Господу плен Сион, быхом яко утешени. Тогда исполнишеся радости уста наша, язык наш веселье. Тогда рекут в языцах, возвеличил есть Господь, сотворите с ними. Возвеличил есть Господь, сотворите с нами, быхом веселящийся. Возврати, Господи, пленение наше, яко потоки югом. Сеющие слезами радостью пожнут, ходящие хождаху и плакахуся, метающие семена своя. Грядущие же придут радостью в землющие рукояти своя. Аще не Господь созиждет дом, в суе трудишеся зиждущий. Аще не Господь сохранит град, в суе бде среги. В суе вам есть утренне, вы те восстанете, посидение, едущие хлеб болезни, егда даст возлюбленным своим сон. Все достояние Господне сыновим, сда плода чревнего. Яко стрелы в руце сильного, тако сыны ветре сенных. Блажен иже исполнит желание свое от них, не постыдятся их, да глаголют врагом своим во вратех. Блаженни все боящиеся Господа, ходящие в путях Его, труды плодов твоих снеси, блаженны си, и добро тебе будет. Жена твоя, яко лоза плодовита в странах дому твоего, сынови твои, яко новосаждение масличное, окрест трапезы твоя. Все так ублагословится человек, бояйся Господа. Благословит тебя Господь от Сиона, и узриши благая Иерусалима вся дни живота твоего, и узриши сыны сынов твоих, мир на Израиля. Множицу и брашися со мною от юности моей, я до речи дуба Израиль. Множицу и брашися со мною от юности моей, я уба не примогошамя. На хребте моем делаша грешницы и продолжиша беззаконие свое. Господь праведен, сечевы я грешников, да постыдятся и возвратятся вспять все ненавидящие Сиона, да будут яко трава на здех, я же прежде восторжение исше. Ею же не исполни руки свои яжняй, и недра своего рукояти собирай, и не решами выходящие благословение Господне на вы, благословихом вы во имя Господне.

Из глубины воззвал к Тебе, Господи, Господи, услыши глас мой, да будут уши Твои внемлющи гласу моления моего. Аще беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит, яко у Тебя очищение есть. Имени ради Твоего потерпех Тя, Господи, потерпи душа моя в Слово Твое, упова душа моя на Господа. От стражи утренней до ночи, от стражи утренней да уповает Израиль на Господа. Яко у Господа милости, многое у Него избавление, и то избавит Израиля от всех беззаконий Его. Господи, не вознесися сердце мое, ниже вознесостися очи мои, ниже ходих великих, ниже в дивных паче мене. Аще несмиренно мудрствовах, но вознесох душу мою, яко отдаенная на Матерь свою, тако воздаси на душу мою. Да уповает Израиль на Господа отныне и до века. Помяни, Господи, Давида и всю кротость его, яко клясться Господи, ви обещайся Богу Яковлю. Аще вниду вселение дому его, или взыду на одр постели моей я. Аще дам сон ночима моима, и веждама моима дремания, и покой искраняма моима. Донде же обрящу место Господи, веселение Богу Яковлю. Все слышахом я во Ефрафе, обретохом я в полях Дубравы. Внидем вселение его, поклонимся на место, иде же стоя стенозе его. Воскресни, Господи, в покой Твой Ты, кивот святыни Твоей я. Священницы Твои облекутся правдою, и преподобнее Твои возрадуются. Давида ради раба Твоего не отврати лице помазанного Твоего. Клясться Господь Давиду истинною, и не отвержется и я. От плода чрева Твоего посажду на престоле Твоем. Аще сохранят сынови Твои завет мой, и сведение мое сия им же научу я, и сынови их до века сядут на престоле Твоем. Яко избра Господь Сиона из боли и в жилище себе, сей покой мой во век века, сде вселюся, яко из воли и. Лови Твоего благословляя и благословлю, нищие его насыщу хлебы, священники его облеку во спасение, и преподобнее его радостью и возрадуются. Там я возвращу рог Давидове, уготовок святильник помазанному моему, враги его облеку студом, на нем же процветет святыня моя. Сесть что добро или что красно, но еже жить и братья вкупе, яко мира на главе, сходящий на броду, броду Аароню, сходящий на мета одежды его, яко роса Аермонская, сходящая на горы Сионские, яко тамо заповеда Господь благословений живот до века. Си ныне благословите Господа все раби Господни, стоящие в храме Господне, во дворе к дому Бога нашего. В нощих воздержите руки вашего святая и благословите Господа. Благословите Господь от Сиона, сотворивый небо и

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, да не яростью Твоей обличишь меня, ниже гневом Ты накажешь меня. Владыка Господи Иисусе Христе, Сыне Бога Живаго, помилуй меня грешного, нищего, обнаженного, ленивого, нерадивого, прикословного, окаянного, блудника, прелюбодея, молокия, мужеложника, скверного, блудного, неблагодарного, немилостивого, жестокого, пьяницу, сожженного совестью, безличного, бездерзновенного, безответного, недостойного Твоего человеколюбия и достойно всякого мучения, гиены и муки. И не ради множества таликих моих согрешений, множество подложишь и избавителю мук. Но помилуй меня, яко немощен есмь и душею, и плотью, и разумом, и помышлением. И ими же весь и судьбами спаси меня недостойного раба Твоего, молитвами пречистой Владычицы нашей и Богородицы и всех святых, от века Тебе благоугодивших, яко благословенный си во веки веков. Аминь.

Акафист благодарственный, слава Богу за все. Нетленный царю веков, содержащий в деснице своей все пути жизни человеческой силы спасительного промысла Твоего, благодарим Тебя за все ведомые и сокровенные благодеяния Твои, за земную жизнь и за небесные радости царства Твоего будущего, простирай нам и впредь Твои милости поющим, слава Тебе, Боже, вовеки. Слабым, беспомощным ребенком родился я в мир, но Твой ангел простер свои светлые крылья, охраняя мою колыбель. С тех пор любовь Твоя сияет на всех путях моих, чудно руководя меня к свету вечности. Славлю щедрые дары Твоего промысла, явленные мне с первого дня и до ныне. Благодарю и взываю со всеми познавшими Тебя. Слава Тебе, призвавшему меня к жизни. Слава Тебе, явившему мне красоту вселенной. Слава Тебе, раскрывшему предо мною небо и землю, как великую книгу премудрости. Слава Твоей вечности среди мира временного. Слава Тебе за тайные явные милости Твои. Слава Тебе за каждый вздох груди моей. Слава Тебе за каждый шаг жизни, за каждое мгновение радости. Слава Тебе, Боже, вовеки. Господи, хорошо гостить у Тебя. Благоухающий воздух, горы, простертые в небо, воды, как беспредельные зеркала, отражающие золото лучей и легкость облаков. Вся природа таинственно шепчется, вся полна ласки, и птицы, и звери носят печать Твоей любви. Благословенна Мать-Земля, с ее скоротекущей красотой, пробуждающая тоску по вечной отчизне, где в нетленной красоте зовут «Аллилуйя». Ты ввел нас в эту жизнь, как в чарующий рай. Мы увидели небо, как глубокую синюю чашу, в лазури которой звенят птицы. Мы услышали умиротворяющий шум леса и сладкозвучную музыку вод. Мы ели благоуханные сладкие плоды и душистый мед. Хорошо у Тебя на земле, радостно у Тебя в гостях. Слава Тебе за праздник жизни, слава Тебе за прохладную свежесть воды, слава Тебе за благоухание ландышей и роз, слава Тебе за сладостное разнообразие ягод и плодов, слава Тебе за алмазное сияние утренней росы, слава Тебе за светлую улыбку пробуждения, слава Тебе за земную жизнь, предвестницу небесной. Слава Тебе, Боже, вовеки. Силою Духа Святого объят каждый цветок, тихое веяние аромата, нежность окраски, красота великого в малом, хвала и честь животворящему Богу, простирающему луга, как цветущий ковер, венчающему поля золотом колосьев и лазурью васильков, а души радости созерцания. Веселитесь и пойте Ему «Аллилуйя». Как Ты прекрасен в торжестве весны, когда воскресает вся тварь и на тысячи ладов радостно взывает к Тебе. Ты – источник жизни, Ты – победитель смерти. При свете месяца и пении соловья стоят долины и леса в своих белоснежных подвенечных уборах. Вся земля – невеста Твоя, она ждет Тебя, нетленного жениха. Если Ты траву так одеваешь, то как нас преобразишь в будущий век воскресения, как просветятся наши тела, как засияют души. Слава Тебе, изведшему из темноты земли разнообразие красок, вкуса и аромата. Слава Тебе за радушие и ласку всей природы Твоей. Слава Тебе за то, что Ты окружил нас тысячами Твоих созданий. Слава Тебе за глубину Твоего разума, отпечатленного во всем мире. Слава Тебе, благоговейно целую следы Твоей незримой стопы. Слава Тебе, зажегшему впереди яркий свет вечной жизни. Слава Тебе за надежду бессмертной нетленной красоты. Слава Тебе, Боже, вовеки. Как Ты услаждаешь думающих о Тебе, как животворно слово Твое святое, мягче елея и сладостней сота беседа с Тобой, окрыляет и живит молитва к Тебе, каким трепетом тогда наполняется сердце,
и как величаво и разумно становится природа и вся жизнь. Где нет тебя, там пустота, где ты, там богатство души, там живым потоком изливается песня «Аллилуйя». Когда на землю сходит закат, когда воцаряется покой вечернего сна, в тишине угасающего дня я вижу чертоги твои под образом сияющих палат. В облачном сиянии зари огонь и пурпур, золото и лазурь пророчески говорят о неизреченной красоте твоих селений. Таинственно зовут «Пойдем к Отцу». Слава тебе в тихий час вечера. Слава тебе, излившему миру великий покой. Слава тебе за прощальный луч заходящего солнца. Слава тебе за отдых благодатного сна. Слава тебе за твою близость во мраке, когда далек весь мир. Слава тебе за умиленные молитвы растроганной души. Слава тебе за обещанное пробуждение к радости вечного невечернего дня. Слава тебе, Боже, во веки! Не страшны тому бури житейские, у кого в сердце сияет светильник твоего огня, кругом непогода и тьма, ужас и вой ветра, а в душе тишина и свет. Там тепло и покойно, там Христос, и сердце поет «Аллилуйя». Я вижу небо твое, сияющее звездами. О, как ты богат! Сколько у тебя света! Лучами далеких светил смотрит на меня вечность. Я так мал и ничтожен, но со мною Господь, Его любящая десница всюду хранит меня. Слава тебе за непрестанные заботы обо мне. Слава тебе за промыслительные встречи с людьми. Слава тебе за любовь родных, за преданность друзей. Слава тебе за кротость животных, служащих мне. Слава тебе за светлые минуты моей жизни. Слава тебе за ясные радости сердца. Слава тебе за счастье жить, двигаться, созерцать. Слава тебе, Боже, во веки. Как ты велик и близок в мощном движении грозы, как видна твоя могучая рука в изгибах ослепительных молний. Дивно величие твое, глаз Господень над полями и в шуме лесов, глаз Господень в торжестве громов и дождя, глаз Господень над водами многими. Хвала тебе в грохоте огнедышащих гор, ты сотрясаешь землю, как одежду, ты вздымаешь до небес волны морские. Хвала смиряющему человеческую гордыню, исторгающему покаянный вопль «Аллилуйя». Как молния, когда осветит чертоги пира, то после нее жалкими кажутся огни светильников, так ты внезапно блистал в душе моей во время самых сильных радостей жизни, и после молниеносного света твоего, какими бесцветными, темными, призрачными казались они, душа рвалась за тобою. Слава тебе, край и предел высочайшей человеческой мечты! Слава тебе за нашу неутолимую жажду богообщения! Слава тебе, вдохнувшему в нас неудовлетворенность земным! Слава тебе, вложившему в нас вечную тоску по небу! Слава тебе, облегшему нас тончайшими лучами твоими! Слава тебе, сокрушившему власть духов тьмы, обрекшему на уничтожение всякое зло. Слава тебе за откровение твои, за счастье чувствовать тебя и жить с тобою. Слава тебе, Боже, во веки. В дивном сочетании звуков слышится зов твой. Ты открываешь нам преддверие грядущего рая в мелодичности пения, в гармонических тонах, в высоте музыкальных красот, в блеске художественного творчества. Все истинно прекрасное могучим призывом уносит душу к тебе, заставляет восторженно петь «Аллилуйя». Наитием Святого Духа ты озаряешь мысль художников, поэтов, гениев науки. Силой сверхсознания они пророчески постигают законы Твои, раскрывая нам бездну творческой премудрости Твоей. Их дела невольно говорят о Тебе. О, как Ты велик в своих созданиях! О, как Ты велик в человеке! Слава Тебе, явившему непостижимую мудрость в законах Вселенной! Слава Тебе, вся природа полна знаков Твоего бытия! Слава Тебе за все открытое нам по благости Твоей!
Слава Тебе за то, что Ты сокрыл по мудрости Твоей. Слава Тебе за гениальность человеческого ума. Слава Тебе за животворную силу труда. Слава Тебе за огненные языки вдохновения. Слава Тебе, Боже, во веки. Как близок Ты в дни болезни, Ты сам посещаешь больных, Ты склоняешься у страдальческого ложа, и сердце беседует с Тобою, Ты миром осеняешь душу во время тяжких скорбей и страданий, Ты посылаешь нежданную помощь, Ты утешитель, Ты любовь испытующая и спасающая, Тебе поем песню «Аллилуйя». Когда я в детстве первый раз сознательно призвал Тебя, Ты исполнил мою молитву и душу осенил благоговейным покоем. Тогда я понял, что Ты благ и блаженный, прибегающий к Тебе. Я стал призывать Тебя снова и снова, и ныне зову. Слава Тебе, исполняющему во благо желания мои. Слава Тебе, бодрствующему надо мной день и ночь. Слава Тебе, прежде прошения, посылающему обилие благ. Слава Тебе, врачующему скорби и утраты целительным течением времени. Слава Тебе, с Тобою нет безнадежных потерь, Ты даруешь всем вечную жизнь. Слава Тебе, Ты одарил бессмертием все доброе и высокое. Слава Тебе, Ты обещал нам желанную встречу с умершими. Слава Тебе, Боже, вовеки. Отчего вся природа таинственно улыбается в дни праздника Твоих? Отчего тогда в сердце разливается дивная легкость, ни с чем земным несравнимая? И самый воздух алтаря и храма становится светоносным. Это веяние благодати Твоей, это отблеск фаворского света, когда небо и земля хвалебно поют «Аллилуйя». Когда Ты вдохновлял меня служить ближним, а душу озарял смирением, тогда один из бесчисленных лучей Твоих падал на мое сердце, и оно становилось светоносным, как железо в огне. Я видел Твой таинственный неуловимый лик. Слава Тебе, преображающему нашу жизнь делами добра. Слава Тебе, запечатлевшему несказанную сладость в каждой заповеди Твоей. Слава Тебе, явно пребывающему там, где благоухает милосердие. Слава Тебе, посылающим нам неудачи и скорби, дабы мы были чутки к страданиям других. Слава Тебе, положившему великую награду в самоценности добра. Слава Тебе, приемлющему каждый высокий порыв. Слава Тебе, возвысившему любовь превыше всего земного и небесного. Слава Тебе, Боже, во веки. Разбитое в прах нельзя восстановить, но Ты восстанавливаешь тех, у кого истлела совесть. Но Ты возвращаешь прежнюю красоту душам, безнадежно потерявшим ее. С Тобою нет непоправимого, Ты весь любовь, Ты Творец и Воссоздатель, Тебя хвалим песнью «Аллилуйя». Боже мой, ведай от падения гордого ангела Деницы, спаси меня силой благодати Твоей. Не дай мне отпасть от Тебя, не дай забыть все Твои благодеяния и дары. Обостри мой слух, дабы во все минуты жизни я слышал Твой таинственный голос и взывал к Тебе вездесущему. Слава Тебе за промыслительное стечение обстоятельств. Слава Тебе за благодатные предчувствия. Слава Тебе за указание тайного голоса. Слава Тебе за откровение во сне и наяву. Слава Тебе, разрушающему наши неполезные замыслы. Слава Тебе, страданиями отрезвляющему нас от угара страстей. Слава Тебе, спасительно смиряющему гордыню сердца. Слава Тебе, Боже, во веки. Через ледяную цепь веков я чувствую тепло Твоего божественного дыхания. Слышу струящуюся кровь. Ты уже близок, цепь времени распалась. Я вижу Твой крест, Он ради меня. Мой дух в прах пред крестом. Здесь торжество любви и спасения, здесь не умолкает вовеки хвала. Аллилуйя! Блажен, кто вкусит вечерю во царстве Твоем, но Ты уже на земле приобщил меня этого блаженства. Сколько раз Ты простирал мне божественные десницы, тело и кровь Твою, и я, многогрешный, принимал это святыни и чувствовал Твою любовь.
несказанную сверхъестественную. Слава Тебе за непостижимую живительную силу благодати. Слава Тебе, воздвигшему Церковь Твою, как тихое пристанище измученному миру. Слава Тебе, возрождающему нас животворящими водами крещения. Слава Тебе, Ты возвращаешь кающимся чистоту непорочных лилий. Слава Тебе, неиссякаемая бездна прощения. Слава Тебе за чашу жизни, за хлеб вечной радости. Слава Тебе, возведшему нас на небо. Слава Тебе, Боже, вовеки. Я видел много раз отражение славы Твоей на лицах умерших. Какой неземной красотой и радости светились они, как воздушны, нематериальны были их черты. Это было торжество достигнутого счастья и покоя. Молчанием они звали к Тебе. В час кончины моей просвети мою душу зовущую. Аллилуйя! Что моя хвала пред Тобою? Я не слыхал пения херувимов. Это удел высоких душ. Но я знаю, как хвалит Тебя природа. Я созерцал зимой. Как в лунном безмолвии вся земля тихо молилась Тебе, облеченная в белую ризу. Сияя алмазами снега, я видел, как радовалось о Тебе восходящее солнце, и хоры птиц гремели Тебе хвалу. Я слышал, как таинственно о Тебе шумит лес, поют ветры, журчат воды, как проповедуют о Тебе хоры светил своим стройным движением в бесконечном пространстве. Что моя хвала? Природа послушна Тебе, а я нет. Но пока живу и вижу Твою любовь, хочу благодарить, молиться и взывать. Слава Тебе, показавшему нам свет. Слава Тебе, возлюбившему нас любовью глубокую, неизмеримую, божественную. Слава Тебе, осеняющему нас светлыми сонмами ангелов и святых. Слава Тебе, все святые очи, заповедавшие нам Твое царство. Слава Тебе, Искупителю Сыне, возродивший нас кровью Своею. Слава Тебе, святые души, животворящие солнце будущего века. Слава Тебе за все, о Троица Божественная Всеблагая. Слава Тебе, Боже, вовеки. О Всеблагая Животворящая Троица, прими благодарение за все милости Твои, яви нас достойными Твоих благодеяний. Дабы, умножив веренные нам таланты, мы вошли в вечную радость Господа своего с победной хвалой. Аллилуйя! О Всеблагая Животворящая Троица, прими благодарение за все милости Твои и яви нас достойными Твоих благодеяний. Дабы, умножив веренные нам таланты, мы вошли в вечную радость Господа своего с победной хвалой. Аллилуйя! О Всеблагая и Животворящая Троица, прими благодарение за все милости Твои и яви нас достойными Твоих благодеяний. Дабы, умножив веренные нам таланты, мы вошли в вечную радость Господа своего с победной хвалой. Аллилуйя! Слабым, беспомощным ребенком родился я в мир, но Твой ангел простер свои светлые крылья, охраняй мою колыбель. С тех пор любовь Твоя сияет на всех путях моих, чудно руководя меня к свету вечности. Славлю щедрые дары Твоего промысла, явленные мне с первого дня и до ныне. Благодарю и взываю со всеми познавшими Тебя. Слава Тебе, призвавшему меня к жизни. Слава Тебе, явившему мне красоту вселенной. Слава Тебе, раскрывшему предо мной небо и землю, как великую книгу премудрости. Слава Твоей вечности среди мира временного. Слава Тебе за тайные явные милости Твои. Слава Тебе за каждый вздох груди моей. Слава Тебе за каждый шаг жизни, за каждое мгновение радости. Слава Тебе, Боже, вовеки. Нетленный Царь веков, содержащий в деснице своей все пути жизни человеческой силы и спасительного промысла Твоего. Благодарим Тебя за все ведомые и сокровенные благодеяния Твои, за земную жизнь и за небесные радости Царства Твоего будущего. Простирай нам и впредь Твоей милости поющим славу.